Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Проверяем не только настроение, но и температуру за окном. Свежий прогноз погоды прямо по курсу. По сообщениям Кыргызгидромедцентра, по 25 мая в городе Карабалтай и Почуйской области временами дождь, гроза. 26 мая ночью осадки маловероятны, днем дождь, гроза. 27 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 22-24 тепла. Такой будет погода в ближайшие дни в городе Карабалта. Ну а хорошее настроение создаем мы. Ты слушаешь Татина FM. Только лучшее, только хиты.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Тотина FM.

0: What? I don't understand.
1: Поторгуемся.
2: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92. Продам двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит просторы и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
3: Реклама.
2: Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Instagram, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Молчание – единственная вещь из золота, которую женщины ненавидят.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. Обои Land. Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-520-520.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Новости.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Новые правила использования пиротехники предлагают ввести в Кыргызстане. Министерство чрезвычайных ситуаций вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров об утверждении новых правил оборота гражданских пиротехнических изделий. Инициатор поясняет, что действующее правило принято в 2007 году и утратили актуальность после вступления в силу технического регламента Таможенного союза о безопасности пиротехнических изделий. Корректировка документа нужна в целях проведения национального законодательства в соответствии с требованием регламента. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о постоянном кураторстве и шефстве госорганов над детскими интернатами, а также стационарными учреждениями для пожилых граждан и лиц с инвалидностью. Документ направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения. Новый порядок должен закрепить в государственных органах регулярную помощь профильным учреждениям. Речь идет не о разовых акциях, а о постоянном сопровождении, оценке потребностей, содействия в улучшении условий проживания, поддержке воспитанников и получателей социальных услуг. Национальная сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире «Кубок трех наций». Соревнования пройдут в Бишкеке в рамках июньских дней ФИФА. 3 июня подопечные Роберта Просинечки встретятся с национальной командой Кении, а 9 июня со сборной Палестины. Начало игр в 18:30. Международный турнир станет одним из ключевых этапов подготовки национальной сборной к Кубку Азии 2027 года. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ».
2: Новости.
4: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро «Акча Алма Десерт» – всегда выгодный курс валют.
5: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм «Обменка Десерт». «Акча Алма Десерт». Разумный выбор.
2: «Татина ФМ». Включай «Танцуй и подпевай».

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: «Татина FM».

0: Ей!
1: Радіо Татіна. Нам по путі. Радіо Татіна.
2: Тільки лучше.

0: Цитата.
1: «Счастлив тот, чьи дела и слава переживают его самого». Чаплин.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159-159.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирай.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра, все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление, есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет, документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Казахстане. 10 часов утра. Новости.
1: Студия Татьяна и Владислав Славецкий. Здравствуйте. На заседании Чрезвычайного комитета ВОЗ в Женеве в среду 20 мая глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил, что на
2: Радио Татьяна. Только лучшее, только хиты.
3: От Татьяна.
2: Нам по пути.
1: Сообщает официальный сайт ВОЗ, в северных провинциях Демократической Республики Конго официально подтвержден 51 случай инфекции, однако реальные штабы эпидемии в стране значительно шире. Также заболевание выявили гражданин США, который работал в ДРК и был эвакуирован в Германию. Текущая вспышка стала уже 17-й по счету эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий подъем заболеваемости в августе 2020 года, когда кроме вируса стали 34 человека, разрушительная вспышка бушевала в регионе с 2018 по 2020 год, унеся жизни около 2300 граждан. Всего за последние полвека лихорадка ушла в Африке жизни порядка 15 тысяч человек. 27 мая в связи с образом Курмана это центр обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение КСМОД. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги и использоваться цифровыми сервисами. 27 мая все цоны возобновят работу в штатном режиме.

слов. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерял. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

нож промокая до нитки сюрприз. Это в этот город меня отпустил зима. Свидание короткое с летом. Мне не нужен ответ, чтоб увидеть рассвет. Слово заново надо родиться. Этот город газ в утренний час. Только сон продолжает сниться. 72.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер едет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет готовый. Продам до селе Вознесенова, Целофруны 76. Участок 8 суток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, водное отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550.

0: быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожемдиева, 87. Телефон 0557-820509. Гарант. Техника работает как новая.
1: ПАО КНДК требуется водитель 1, 2, 3 класса. Электромонтёр. Телефон 0555-43-66-29. Либо 0550-65-71-58. 550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство ТФМ предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм на телеканалы Кыргызстана. Телефон вот 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: В Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Года для вас!
2: Проверяем не только настроение, но и температуру за окном. Свежий прогноз погоды прямо по курсу. По сообщениям Кыргызгидромедицины, по 25 мая в городе Каратай по Чуйской области временами дождь, гроза. 26 мая ночью осадки маловероятно, днем дождь, гроза. 27 мая ночью без...
3: Радио Татина.
4: Нам по пути.
2: В секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем сутки термометров скажут 22-24 тепла. Такой будет погода в ближайшие дни в городе Карабалта. Хорошее настроение создаем мы. И слушаешь Татина ФМ. Только лучшее. Только хиты.
5: Татина ФМ. Включай. Транслип.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только...
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Сегодня экономим рекламе. Забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер. Хватит терпеть. Silver Fox. Для вашей техники все в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, интернет и комплектующие, ремонт и обслуживание. Сажать стулья для компьютера. Видеонаблюдение. Пожарная иллюстрация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Калта. Улица Кашгарди. Здание статистики. Район статистики. Район Тайской остановки. Звоните 0556.

Радио Татина. Только лучшее. Только хиты. Радио Татина. Только лучшее. Только хиты.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92. Продам двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
1: Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-82-0509. «Гарант». Техника работает как новая. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Instagram, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген. Новости.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. Не давать детям ключи от машин просят родителей в ГУБДД. Призыв распространен накануне последнего звонка. В ведомстве подчеркнули, что в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы, ГУБДД будет нести службу в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ГУБДД обращается к родителям с настоятельной просьбой не передавать несовершеннолетним ключи от автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Управление транспортом без соответствующих навыков и водительского удостоверения может привести к тяжелым последствиям. Следствием, говорится в сообщении. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина роста стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Мангильдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России, и если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомню, глава Кабмина Адылбек Асымалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. 3 пункта пропуска на кыргызско-узбекской границе переходят на круглосуточный режим работы. Как сообщает погранслужба, речь идет о КПП «Кадамшай автодорожный», Чечми автодорожный и Ак-Кыя автодорожный. Решение принято для создания более комфортных условий в период туристического сезона. Ведомство отмечает, что пересекать данные пункты пропуска могут только граждане Кыргызстана и Узбекистана. Круглосуточный режим работы КПП будет действовать и до 1 октября этого года. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Бизнесный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. Обои Land. Создаем уют вместе.
2: Встречай Карабалта. С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого

0: и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Цитата.
1: Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить. Марлен Дитрих.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее.
0: Татина.
1: Только лучшее.
2: Только хиты.
3: I've been.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Дадим.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: Реклама.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0516.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Новости.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении ответственности за домогательство в общественных местах. Документ предлагает дополнить кодекс о правонарушениях и уголовный кодекс с новыми статьями. Согласно проекту, за первичное домогательство, нежелательные прикосновения, непристойный физический контакт, преследование, демонстрацию в половых органах и другие действия сексуального характера без согласия человека предлагается штрафовать на 200 расчетных показателей или арестовывать на срок от 3 до 7 суток. За повторное совершение таких действий в течение года после привлечения к ответственности может грозить лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Тем временем в Чугурку-Кинеш внесен законопроект об усилении охраны водных объектов Кыргызстана. Документ предлагает резко увеличить штрафы за загрязнение озер и рек, запретить уничтожение облепиховых зарослей на Иссык-Куле и ужесточить ответственность за браконьерство. Авторы инициативы предлагают запретить эксплуатацию пансионатов, кафе и других объектов на Иссык-Куле без подключения к канализации или локальным частным сооружениям. Также вводится запрет на сброс неочищенных сточных вод, складирование мусора в водоохранных зонах и уничтожения тростника и облепихи. В Кыргызстане хотят снизить максимальную скорость электросамокатов с 25 до 15 км в час. Проект соответствующего постановления уже вынесен на общественное обсуждение и может изменить привычную модель передвижения в городах. Сейчас на самокатах можно ездить до 25 км в час, но власти считают, что это слишком быстро для города. На такой скорости труднее затормозить, выше риск аварий и травм, особенно среди детей, пожилых и людей с инвалидностью. Новые правила обяжут операторов проката ограничивать скорость на уровне 15 км в час. Если компания обойдет это требование, ее могут лишить права работать в городе.
1: Новости.
2: Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 102 сома 94 тиина. Курс рубля 1 сом 16 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 87 тиинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Хиты.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Нужно много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало.
2: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Проверяем не только настроение, но и температуру за окном. Свежий прогноз погоды прямо по курсу. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 25 мая в городе Карабалтай и Почуйской области временами дождь, гроза. 26 мая ночью осадки маловероятны, днем дождь, гроза. 27 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 22-24 тепла. Такой будет погода в ближайшие дни в городе Карабалта. Ну а хорошее настроение создаем мы. Ты слушаешь Штатина FM. Только лучшее. Только хиты.
1: Хиты.

0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй і попивай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: по-любому.
1: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Сейчас не до этого.
5: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
6: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
5: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
7: Реклама.
8: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
9: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
10: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Татьяна Ивановна.

0: Реклама.
1: Для работы в России требуются водители категории CE. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: На заметку.
1: Если водитель следующего за вами транспортного средства висит на вашем бампере, вспомните, не делали ли вы в последнее время резких остановок.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: Новости.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Задержан один из соучастников убийства кыргызстанки на юго-востоке Москвы, об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Напомню, Следственный комитет расследует жестокое убийство 33-летней гражданки Кыргызстана по имени Айгерим. Родственники обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти внутри дивана в съемной квартире на Люблинской улице. К другим новостям. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбища. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины против ящера. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. В Кыргызстане выпустили новые учебники по математике для учащихся третьих классов. Как сообщает Минпросвещение, всего напечатано 348 тысяч экземпляров. Учебники предназначены для школ с русским и кыргызским языками обучения. Ну, у меня на этом все. Далее музыка Татина ФМ. Оставайтесь с нами. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
1: Хиты. Раз.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Осуждают то, чего не понимают. Квинтилиан.
2: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
3: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкуш.

условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра, все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление, есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет, документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Тундук. В приложении можно ознакомиться с документом и отметить статус «Ознакомлен» или «Не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят заказным письмом по почте. Оплатить штраф также можно через Тундук. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Когда лучше искать работу и как сезонность влияет на рынок труда? Динамика рынка труда в течение года переживает экономические спады и подъемы. Чтобы повысить шансы на успешное трудоустройство, соискателям важно учитывать сезонные факторы и уровень конкуренции в своей отрасли. К такому выводу пришли эксперты headhunter.kg. Кадровые специалисты считают, что учитывать сезонность в период поиска работы очень важно. Пики деловой активности – это осень с сентября по октябрь и весна с марта по апрель. Периоды затишье на рынке – это зима, декабрь и январь, и лето – июнь, июль. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Далее только хиты.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина, курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555 05 10 63.
6: Дотина FM.

0: Скороболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Проверяем не только настроение, но и температуру за окном. Свежий прогноз погоды прямо по курсу. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 25 мая в городе Карабалтай и Почуйской области временами дождь, гроза. 26 мая ночью осадки маловероятны, днем дождь, гроза. 27 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 22-24 тепла. Такой будет погода в ближайшие дни в городе Карабалта. Ну а хорошее настроение создаем мы. Ты слушаешь Штатина FM. Только лучшее. Только хиты.
0: Штатина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Реклама.
1: Для работы в России требуются водители категории CE. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Новости.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Новые правила использования пиротехники предлагают ввести в Кыргызстане. Министерство чрезвычайных ситуаций вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров об утверждении новых правил оборота гражданских пиротехнических изделий. Инициатор поясняет, что действующие правила приняты в 2007 году и утратили актуальность после вступления в силу технического регламента Таможенного союза о безопасности пиротехнических изделий. Корректировка документа нужна в целях проведения национального законодательства в соответствии с требованием регламента. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о постоянном кураторстве и шефстве госорганов над детскими интернатами, а также стационарными учреждениями для пожилых граждан и лиц с инвалидностью. Документ направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения. Новый порядок должен закрепить в государственных органах регулярную помощь профильным учреждениям. Речь идет не о разовых акциях, а о постоянном сопровождении, оценке потребностей, содействия в улучшении условий проживания, поддержке воспитанников и получателей социальных услуг. Национальная сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире «Кубок трех наций». Соревнования пройдут в Бишкеке в рамках июньских дней ФИФА. 3 июня подопечный Роберта Просинечки встретился с национальной командой Кении, а 9 июня со сборной Палестины. Начало игр в 18:30. Международный турнир станет одним из ключевых этапов подготовки национальной сборной к Кубку Азии 2027 года. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ.
1: Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына, курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм «Обменка Десерт». «Акча Алма Десерт». Разумный выбор.
0: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

0: старшу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700 319 098. 0700 319 098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра, все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление, есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет, документы в порядке. Телефон 0550 50 54 10. 0550 50 54 10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555 43 66 29, либо 0550 65 71 58. 0550 65 71 58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Подражание – самый искренний вид лести.
0: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18:00, в воскресенье в 16:00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Татьяна ФМ. Beat me up on the beach.

0: Устали от шума, холода и сквозняков, с окнами от Винтерпласт, в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0516.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Новости.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. На заседании Чрезвычайного комитета ВОЗ в Женеве в среду 20 мая глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил, что на текущий момент зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эболой и 139 летальных исходов. Как сообщает официальный сайт ВОЗ, в северных провинциях Демократической Республики Конго официально подтвержден 51 случай инфекции, однако реальные масштабы эпидемии в стране значительно шире. Также заболевание выявили у гражданина США, который работал в ДРК и был эвакуирован в Германию. Текущая вспышка стала уже 17-й по счету эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий подъем заболеваемости фиксировался в августе 2025 года, когда жертвами вируса стали 34 человека. Самая разрушительная вспышка бушевала в регионе с 2018 по 2020 год, унеся жизни около 2300 граждан. Всего за последние полвека лихорадка унесла в Африке жизни порядка 15 тысяч человек. 27 мая в связи с празднованием Курманайта Центры обслуживания населения работать не будут, об этом сообщает госучреждение КСМАТ. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги и воспользоваться цифровыми сервисами. 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека. Как сообщает Кыргыз Темиржолу, выезд из столицы в 8.06, а обратное отправление со станции Балыкчи-Пляж в 18.40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Новости.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Константины.
1: Сама, когда я сплю, ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно, эти первые минуты просто беда.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

от тебя, ни словечко от тебя, зря поверил.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

Кыргызстане. Час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй.

0: Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...